0: В эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссеры эфира Абу Мансур Исмаилов и ведущая программы Ята Хмина Амунова.

Парламент Таджикистана рассмотрит изменения в закон о правительстве инвестиционное соглашение по добыче лития. В Душанбе остались политические консультации между МИД Таджикистана и Нидерландов. Глава ВОЗ не фиксирует ухудшение ситуации вокруг вспышки хантавируса на лайнере. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Маджлис Намандагон, Маджлис Оли Республики Таджикистан, прошло очередное заседание второй сессии седьмого созыва. В ходе заседания депутаты рассмотрели проект Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон о правительстве Республики Таджикистан. Также в повестку был включен вопрос об инвестиционном соглашении между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Рушты Энерджи Хаутуа. Документ предусматривает проведение работ по разведке, оценке и геологическому изучению недр, а также добыче и переработке лития на территории страны. Рассмотрение данных вопросов станет важным этапом в дальнейшем совершенствовании законодательства и развитии инвестиционного сотрудничества Республики Таджикистан. Накануне в Душанбе остался третий раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультаций обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, а также в области региональной безопасности. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений, подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении многограннего сотрудничества, также в реализации совместных программ и проектов на следующем этапе. Также было уделено внимание взаимодействию Таджикистана и Нидерландов в рамках Европейского союза и других международных организаций. Первого июня в Москве состоялись консультации заместителя министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, в которых приняло участие заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Нигина Ализода. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в ходе консультации представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями о последующем развитии и укреплении сотрудничества в рамках организации. Теперь важная рекомендация по беременности, родам и уходу за новорожденным доступны в смартфоне. В рамках цифровой трансформации системы здравоохранения Таджикистана развивается мобильное приложение «Безопасные роды», созданное для поддержки будущих мам, молодых матерей и специалистов сферы здравоохранения. Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения республики, реализация мобильной программы «Безопасные роды» для учреждений первичной медико-санитарной помощи в пилотных городах и районах позволит повысить осведомленность населения об охране здоровья матери и ребенка, предотвратить осложнение беременности и содействовать безопасным родам. С помощью этого приложения пользователи могут получить доступ к достоверной информации о периоде беременности, рекомендациям специалистов, признакам опасности и необходимости обращения в медицинское учреждение. Уважаемые радиослушатели, а теперь перейдем к зарубежным новостям. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Хандес остается стабильной, а общий уровень риска заражения низким. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедроса Адама Гебрейсуса, сообщает ТАСС. Прошел месяц с момента последнего сообщения о летальном исходе в связи со вспышкой хантавируса на судне MV Хандес, при этом число подтвержденных случаев заражения остаются неизменным. 13, написал он. Гебрейесус отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина для всех пассажиров и членов экипажа.
Генеральная ассамблея ООН избрала во главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана, председателем 81-й сессии, которая начнется в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Рахман получил 99 голосов членов Генассамблеи. Кандидат от Кипра Андреас Кокури заручился поддержкой 91 делегации. Председатель руководит работой Генеральной ассамблеи ООН в течение одной годичной сессии. 80-ю сессию Генассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В Малайзии вступил в силу запрет на регистрацию учетных записей в социальных сетях для лиц, не достигших 16 лет. Об этом сообщает Associated Press. Новые правила требуют от социальных медиаплатформ с числом пользователей не менее 8 миллионов, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, внедрение систем проверки возраста и блокировки возможностей создания аккаунтов для пользователей младше 16 лет. Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа сообщила, что в рамках вступившего в силу запрета платформам будет предоставлен переходный период для внедрения систем возрастной верификации. Отмечается, что пользователям, идентифицированным как не достигшим 16 лет, будет предоставлен месяц на загрузку или перенос своих данных, включая фотографии и видео, прежде чем будут применены какие-либо ограничения при остановке или другие меры. Компания, не соблюдающим требованиям закона, грозят штрафы в размере до 2,5 миллионов долларов. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Каким был день 3 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. В этот день в 2024 году председатель Маджилиса Тюмени, Маджилис Тюли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, в городе Алматы Республики Казахстан принял участие, выступил на очередном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Также в этот день в 2017 году Всемирная продовольственная программа ООН признала сборник рекомендаций школьных обедов Таджикистана лучшим в мире.

3 июня 2013 года в Душанбе был обсужден широкий круг вопросов, в том числе вопросы, связанные с официальным открытием посольства Республики Таджикистан в Париже, а также текущее состояние строительства диспетчерской вышки нового терминала «Международный аэропорт Душанбе». Также в этот день, в 1956 году, в Мачинском районе Сагдейской области был сдан в эксплуатацию Дель-Варезинский канал.

3 июня 2010 года в городе Душанбе стало 17-е заседание Координационного совета руководителей налоговых органов республик, членов Содружества независимых государств и 25-е заседание Совета руководителей налоговых органов стран-членов Евразийского экономического союза. Также в этот день, в 2014 году, в городе Душанбе было обсуждено расширение межпарламентского сотрудничества между Таджикистаном и Грузией и укрепление отношений Душанбе и Тбилиси в будущем.

В этот день, в 1927 году, в Греции была принята новая конституция. А в 1959 году Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющей республикой.

3 июня 1992 года в России был создан Совет Безопасности. Также в этот день, в 1961 году, в столице Австрии, в городе Вена, состоялась первая послевоенная встреча лидеров Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.

1928 году в мире впервые была налажена продажа телевизора в магазинах, и торговля им получила широкое распространение. После того, как появились первые версии телевизора, ученые-инженеры, стремясь усовершенствовать его, провели исследования и испытания, а также разработали его современную форму. Также в этот день, в 2019 году, первый интерактивный портал предпринимателя с предпринимателем B2B, Business to Business, бизнес для бизнеса, был представлен на официальной церемонии в Душанбе в присутствии представителей соответствующих министерств и ведомств страны, деловых кругов, партнеров по развитию, иностранных инвесторов, а также производственных предприятий и компаний Таджикистана.

Дорогие друзья, ну теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день в 1909 году родился народный писатель Таджикистана Рахим Джалил. А в 1936 году родился доктор филологических наук, профессор Ахмат Абдуллаев. Знаменательные события 3 июня. 3 июня – Всемирный день велосипеда, провозглашенный Генассамблеей ООН в апреле 2018 года. Он призван пропагандировать и продвигать использование велосипеда в качестве одного из средств достижения устойчивого развития, укрепления образования, включая физическое воспитание в интересах детей и молодежи, охраны здоровья, профилактики заболеваемости – обеспечение терпимости, взаимопонимание, уважение, содействие социальной интеграции, формированию культуры мира. Причем ООН призывает государства-члены обратить внимание на велосипед не только как на средство улучшения физического и психического здоровья и самочувствия, но и формировать в обществе культуру езды на велосипеде, то есть повышать безопасность дорожного движения, в частности, реализовывать политику меры по охране и повышению безопасности пешеходов и велосипедного движения. Включать велосипедную тематику в международные, региональные, национальные и субнациональные программы в области развития.

3 июня считается официальным днем рождения футбольного клуба «Ливерпуль». Его основатель, бизнесмен Джон Холдинг, он собрал команду из шотландских профессионалов и основал в своем родном городе футбольный клуб. А 3 июня 1892 года Ливерпуль был официально признан футбольной ассоциацией. Свой первый чемпионский титул Ливерпуль выиграл в сезоне 1900 года. Сегодня Ливерпуль – один из самых титулованных и успешных футбольных клубов за всю историю британского футбола. Он становился чемпионом Англии 18 раз, а также является 7-кратным обладателем Кубка Англии, 8-кратным обладателем Кубка Лиги, 15-кратным победителем Суперкубка Англии, 3-кратным обладателем Кубка УЕФА и то и другое. В общей сложности Ливерпуль выигрывал Еврокубки 13 раз, что является 4-м результатом после мадридского Реала, Милана и Барселоны. В 2020 году Ливерпуль по результатам исследования признан самым дорогим по составу клубом в Европе. В этот день, в 1965 году, американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Он в течение 36 минут работал там для маневрирования в космосе. Он использовал ручную реактивную установку. Продолжительность всего полета составила 4 суток.

Сегодня день рождения парашюта. Первый эскиз парашюта нарисовал еще Леонардо да Винчи в 1483 году. Парашют Леонардо был похож на современный, однако отсутствие практической надобности в его применении служило препятствием для изготовления подобных снарядов. Только развитие воздухоплавания спустя 200 лет побудили изобретателей вплотную заняться созданием аппарата для благополучного спуска человека с большой высоты.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Зеркало дружбы». Сегодняшний выпуск посвящен развитию таджикско-узбекских отношений, одного из важных направлений внешней политики Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Отношения между двумя государствами основаны на принципах добрососедства, взаимного уважения, доверия, учета национальных интересов. В последние годы сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном получило новый импульс и охватывает широкий спектр направлений от политики и экономики до культуры, образования и туризма.

Таджикистан и Узбекистан связывают не только общую историю и культурное наследие, но и современные интересы в области регионального развития безопасности. Регулярные встречи глав государств, межправительственные консультации, работа совместных комиссий способствуют укреплению политического диалога и расширению практического взаимодействия. Сегодня между двумя странами действует прочная договорно-правовая база, которая создает благоприятные условия для дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества. Важным событием в истории отношений стало подписание договора о союзнических отношениях, который вывел взаимодействие двух государств на качественно новый уровень.

0: Политический диалог является основой сотрудничества, однако не менее важное значение имеют экономические связи, которые становятся одним из ключевых факторов развития двухсторонних отношений. Экономическое сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном продолжает динамично развиваться. Особое внимание уделяется увеличению взаимного товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию промышленной кооперации и транспортно-логистической инфраструктуры. Активно развивается сотрудничество в энергетической сфере, сельском хозяйстве, текстильной промышленности и строительстве. Значимую роль играет восстановление и расширение транспортного сообщения между двумя странами, что способствует развитию торговли, туризма и деловых контактов. По мнению специалистов, потенциал таджикско-узбекского экономического сотрудничества остается высоким и открывает новые возможности для предпринимателей и инвесторов обеих стран. О значении таджикско-узбекского сотрудничества рассказывает нам наш эксперт, представитель Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Саидали Судуров.
1: Сегодня мы переживаем не просто золотой век, а переход к высшей форме интеграции. Если раньше мы восстанавливали связи, то сегодня мы их цементируем. Подписание договора о союзнических отношениях превратило наши страны в единый геополитический блок. Сегодня отношения между Душанбе и Ташкентом находятся на пике своего исторического развития. Это не просто добрососедство, а полноценное стратегическое партнерство и союзничество. Между странами полностью отсутствует политическое недоверие. Уровень взаимодействия характеризуется открытостью, взаимной поддержкой на международной арене и интенсивным обменом на всех уровнях, от глав государств до приграничных районов. Сегодняшний уровень отношений можно охарактеризовать как золотой век двустороннего сотрудничества. Если раньше мы говорили о поиске путей взаимодействия, то сегодня мы говорим о глубокой интеграции. Исторически наши народы – это одна душа в двух телах. Нас объединяет общая религия, схожие традиции, общие корни и века совместного проживания в рамках единых государственных образований прошлого. Будущее состояние отношений – это возвращение к истокам братства, но уже на уровне суверенных государств. Подписание договора о союзнических отношениях вывело нас на высшую ступень дипломатической иерархии. Таджикистан и Узбекистан сегодня выступают единым фронтом в вопросах региональной безопасности и экономического процветания. В условиях, когда старая система международной безопасности рушится, Душанбе и Ташкент создали собственный остров стабильности. Нас объединяет принцип «одна душа в двух телах». Это не просто красивая метафора. Это осознанный выбор в пользу выживания и процветания. Мы выступаем единым фронтом, понимая, поодиночке в современном мире страны становятся объектами чужих игр, а вместе – субъектом большой политики.
0: За последние годы отношения между Таджикистаном и Узбекистаном претерпели значительные изменения. Если раньше сотрудничество ограничивалось отдельными направлениями, то сегодня оно охватывает практически все сферы, от экономики, транспорта до культуры и образования. Одним из важных достижений стало расширение межгосударственного диалога. Регулярные встречи на высшем уровне позволили вывести двухсторонние отношения на качественно новый этап развития. Между странами подписаны десятки соглашений, направленных на укрепление сотрудничества в различных областях. Существенные изменения произошли в торгово-экономической сфере. Растут объемы взаимной торговли, создаются совместные предприятия, реализуются инвестиционные проекты. Предприниматели двух стран получают новые возможности для развития бизнеса и выхода на соседние рынки. По оценкам экспертов, объем взаимной торговли между Таджикистаном и Узбекистаном в 2025 году сохраняется на уровне около 1 миллиарда долларов США, демонстрируя устойчивую тенденцию роста. Новый импульс получили транспортные связи. Расширение транспортных маршрутов способствует не только развитию торговли, но и укреплению гуманитарных контактов между людьми. Заметные перемены происходят и в культурной сфере. Проводятся совместные фестивали, концерты, выставки, форумы и научные конференции. Все это способствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран. Наш эксперт Саидали Судуров отмечает, что сегодня таджикско-узбекское отношение является одним из примеров успешного регионального сотрудничества, основанного на взаимном уважении, доверии и стремлении к совместному развитию.
1: Чтобы понять масштаб перемен, нужно вспомнить период холодного мира конца 90-х и начала 2000-х годов, когда границы были закрыты.

0: границ, введен безвизовый режим до 30 дней, что восстановило родственные и человеческие связи. Возобновлено прямое авиасообщение, автобусные рейсы и железнодорожное сообщение. Открыты все пункты пропуска на границе. Мы ушли от примитивной торговли, перешли от простой торговли к промышленной кооперации. Сегодня работают совместные предприятия по выпуску техники, агрокластеры и технопарки. Наш товарооборот – это уже не просто цифры, а реальные рабочие места. Товарооборот стабильно растет, стремясь к планке в миллиард долларов. Товарооборот вырос в разы, приближаясь к отметке в 1 миллиард долларов. Созданы совместные предприятия, включая проекты в области машиностроения и легкой промышленности. Ранее конфликтный вопрос водных ресурсов стал точкой сборки. Совместное строительство ГЭС в Таджикистане при участии Узбекистана – это гарантия энергетического суверенитета региона от внешних поставщиков и рычагов давления. Ранее острый вопрос использования водных ресурсов сменился совместными проектами. Таджикистан и Узбекистан вместе проектируют и строят гидроэлектростанции, понимая, что вода и энергия – это общее благо региона.
1: История Центральной Азии убедительно показывает, что наибольший успехов страны и региона достигали тогда, когда действовали сообща. Наши народы на протяжении веков были связаны торговыми путями, культурными и гуманитарными контактами. Нас объединяли общие интересы и стремление к развитию. Современные реалии также подтверждают эту закономерность. Такие вопросы, как экономическое развитие, транспортная взаимосвязанность, водно-энергетическое сотрудничество, экология и безопасность, невозможно эффективно решать в одиночку. Они требуют совместных усилий, постоянного диалога. Поэтому сегодня страны Центральной Азии все больше осознают простую истину. Вместе они сильнее, чем по отдельности. Именно сотрудничество, взаимная поддержка и добрососедство создают условия для устойчивого развития всего региона. Таджикистан и Узбекистан являются ярким примером такого подхода. Укрепляя партнерство, две страны не только развивают двусторонние отношения, но и вносят важный вклад в стабильность и процветание всей Центральной Азии. Как отмечают эксперты, укрепление таджикско-узбекских отношений – это не только результат взаимной заинтересованности двух государств, но и часть более широкого прогресса регионального сближения, который сегодня наблюдается в Центральной Азии. Именно единство усилий помогает странам региона эффективнее отвечать на современные вызовы и открывать новые возможности для развития. Представитель Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Саидали Судуров говорит.
0: Почему мы так быстро сблизились? Потому что история научила нас. Поодиночке страны Центральной Азии становятся объектами большой геополитической игры. Политическая воля Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева продиктована пониманием того, что в условиях глобального передела мира выжить можно только в тесной связке. Ключевым фактором стала политическая мудрость и личное доверие между лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, и президентом Узбекистана, уважаемым Шавкат Мирзиёевым. История знает немало примеров, когда лидеры не могли переступить через личные амбиции. Но в нашем случае произошло обратное. Шавкат Мирзиёев провозгласил политику «Центральная Азия – приоритет». А Эмомали Рахмон, обладая колоссальным опытом государственного строительства, поддержал этот курс. Совместными усилиями они демонтировали барьеры, которые строились десятилетиями, доказав, что для настоящих соседей нет нерешаемых проблем. В эпоху, когда внешние силы пытаются навязать чуждые идеологии, наше культурное единство – это иммунитет. Таджики и узбеки – это два крыла одной птицы. Наша общая классическая литература, музыка, шашмаком, традиции Науруза – это то, что делает нас невосприимчивыми к радикальным призывам. В ходе визита планируется расширение квот для студентов.
1: Сегодня отношения между Таджикистаном и Узбекистаном демонстрируют устойчивую положительную динамику. Важным фактором является высокий уровень политического доверия между руководством двух государств.

Это создает благоприятные условия для реализации совместных проектов и укрепления взаимодействия во всех сферах. Особое значение имеет сотрудничество в рамках Центральной Азии, где Таджикистан и Узбекистан выступают за укрепление региональной стабильности, развитие экономических связей и расширение гуманитарного сотрудничества. Наряду с экономикой и политикой важное место в отношениях двух государств занимает гуманитарное сотрудничество. Таджикские и узбекские народы имеют богатое культурное наследие, которая формировалась на протяжении многих веков. Сегодня успешно реализуются совместные проекты в области культуры, науки и образования. Проводятся дни культуры, выставки, фестивали, концерты мастеров искусств, встречи представителей научного сообщества и молодежи. Расширяется сотрудничество между университетами двух стран, развивается академический обмен, реализуются совместные образовательные программы. Культурные связи способствуют укреплению взаимопонимания между народами и создают прочную основу для дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Таджикистан и Узбекистан последовательно укрепляют сотрудничество, основанное на принципах добрососедства, взаимного уважения и стратегического партнерства. Развитие политического диалога, расширение экономических связей, активизация гуманитарных контактов подтверждает стремление двух государств к совместному развитию и укреплению стабильности в регионе. На этом наша программа «Зеркало дружбы» завершает свою работу. У микрофона была я, Тахмина Омонова. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.

Сегодня мы посмотрим на нашу страну глазами туристов, которые приезжают сюда из разных уголков мира и увозят с собой незабываемые впечатления.

0: Таджикистан часто называют страной величественных гор, чистейших озер и древних историй. Но что именно привлекает сюда путешественников? Многие иностранные гости признаются, что прежде всего их поражает красота природы. Памирские горы известны как крыша мира. Живописные долины, бурные реки и прозрачные озера создают пейзажи, которые трудно встретить где-либо еще. Особое место в рассказах туристов занимает знаменитое озеро Искандар-Куль. Путешественник отмечает его удивительную красоту и атмосферу спокойствия. Не меньшее впечатление производят Фанские горы, которые ежегодно привлекают любителей активного отдыха и горного туризма. Однако туристы восхищаются не только природой. Многие из них говорят о гостеприимстве таджикского народа. Иностранные гости отмечают, что в Таджикистане их встречают с искренней добротой и уважением. Традиционные таджикские радушия помогают путешественникам почувствовать себя желанными гостями в каждом уголке страны. Первый отзыв принадлежит туристке из России. Вот как она описывает свои впечатления о Душанбе.
1: Сегодня у нас экскурсионный день, и мы его стараемся каждую минуту посвятить вот какому-то такому изучению, что-то узнать побольше. Я впервые в Душанбе, и думаю, что обязательно нужно повторить эту поездку, потому что я в восторге от города, он прекрасен, и видно, что скоро станет еще краше, потому что очень много строится очень красивых зданий, вызывает восхищение. А здесь сейчас, в музее, мы пока прошли совсем немного, но я увидела восхитительные, замечательные по своей художественной ценности, да, вещи поразительной красоты.
0: Большой интерес вызывает и богатое культурное наследие Таджикистана. Туристы посещают древние памятники, музеи, знакомятся с национальными традициями. Многие отмечают, что через культуру и историю можно лучше понять душу таджикского народа. Не менее яркие впечатления остались у туриста из Казахстана, который познакомился с культурой и традициями таджикского народа.
2: Мы участвовали здесь в форуме. Город произвел огромное впечатление. Зеленый, красивый. Но особо, если посмотреть дворцы, конечно, очень такие. Понятно, что они современные, но очень красиво сделаны, оформлены.
0: Отдельного внимания заслуживает национальная кухня. Плов, крутоп, самбуса, шашлык и другие традиционные блюда становятся настоящим открытием для иностранных гостей. Многие туристы признаются, что вкус таджикской кухни остается в памяти надолго. Сегодня Таджикистан уверенно укрепляет свои позиции на мировой туристической карте. Все больше путешественников открывает для себя эту удивительную страну, где уникальная природа гармонично сочетается с богатой историей, древними традициями и искренним гостеприимством людей. Таджикистан глазами туристов – это страна ярких впечатлений, новых открытий и незабываемых путешествий. Следующий отзыв мы получили от туристки из России. Давайте послушаем, что она говорит.
3: Меня зовут Александра Журавлева, я из России, город Санкт-Петербург. Я первый раз в Таджикистане, я очень восхищена этой страной, вашим городом, и Душанбе, и Нурек. Очень красивая природа, очень приятные люди, очень вкусная еда. И мне очень нравится здесь. Здесь очень приятный климат за счет того, что очень много воды, очень приятный свежий ветер. Очень приятно здесь находиться.
0: В последние годы в стране активно развивается туристическая инфраструктура. Строятся гостиницы, улучшаются транспортные сообщения, открываются новые маршруты и туристические сервисы. Все это делает путешествие по Таджикистану более комфортным и доступным. Отдельного внимания заслуживает гостеприимство таджикского народа. Туристы отмечают доброжелательность, уважение и открытость местных жителей, что создает особую атмосферу доверия и тепла. По мнению экспертов, туристический потенциал Таджикистана остается очень высоким и имеет большие перспективы для дальнейшего роста. При правильном развитии отрасли страна может стать одним из заметных туристических направлений в Центральной Азии. А теперь послушаем мнение туристки из Белоруссии, которая посетила столицу Таджикистана, город Душанбе, и поделилась своими впечатлениями.
4: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можем встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане.
5: Мы в Таджикистане не первый раз. Лично я уже была несколько раз. И очень приятно всегда, когда мы можем приезжать. И у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья. Мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаем, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Понятно, что очень много солнца, и такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самане, основателю таджикской нации. Мы видели ваши прекрасные красный флаг, мы видели ваши парки, очень красивый, цветущий город. Нам очень нравится, что он такой растет, очень много строек, очень много сейчас строится, все. Замечательная природа и замечательные, очень теплые люди.
0: Такие отзывы еще раз подтверждают, что Таджикистан становится все более привлекательным направлением для путешественников со всего мира. Уникальная природа, богатая история, древние традиции, знаменитые гостеприимства делают нашу страну местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Туризм в Таджикистане – это сочетание природы, истории живой культуры, которая оставляет у каждого гостя яркие впечатления. Уважаемые радиослушатели, вы слушали рубрику «Таджикистан. Страна туризма». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Ози Таджик».
2: Парламент Таджикистана рассмотрит изменения в закон о правительстве инвестиционных соглашений по добыче лития. В Душанбе остались политические консультации между МИД Таджикистана и Нидерландов. Глава ВОЗ не фиксирует ухудшение ситуации вокруг вспышки хантавируса на лайнере. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Маджлисе Намандагон, Маджлисе Оли Республики Таджикистан, прошло очередное заседание второй сессии седьмого созыва. В ходе заседания депутаты рассмотрели проект Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон о правительстве Республики Таджикистан. Также в повестку был включен вопрос об инвестиционном соглашении между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Рушты Энерджи Хаутуа. Документ предусматривает проведение работ по разведке, оценке и геологическому изучению недр, а также добыче и переработке лития на территории страны. Рассмотрение данных вопросов станет важным этапом в дальнейшем совершенствовании законодательства и развития инвестиционного сотрудничества Республики Таджикистан. Накануне в Душанбе остался третий раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультаций обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, а также в области региональной безопасности. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений, подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении многограннего сотрудничества, также в реализации совместных программ и проектов на следующем этапе. Также было уделено внимание взаимодействию Таджикистана и Нидерландов в рамках Европейского союза и других международных организаций. Первого июня в Москве стали с консультацией заместителя министра иностранных дел Организации договора коллективной безопасности, в которых приняло участие заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Нигина Ализода. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в ходе консультации представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями о последующем развитии укрепления сотрудничества в рамках организации. Теперь важная рекомендация по беременности, родам и уходу за новорожденным доступны в смартфоне. В рамках цифровой трансформации системы здравоохранения Таджикистана развивается мобильное приложение «Безопасные роды», созданное для поддержки будущих мам, молодых матерей и специалистов сферы здравоохранения. Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения республики, реализация мобильной программы «Безопасные роды» для учреждений первичной медико-санитарной помощи в пилотных городах и районах позволит повысить осведомленность населения об охране здоровья матери и ребенка, предотвратить осложнение беременности и содействовать безопасным родам. С помощью этого приложения пользователи могут получить доступ к достоверной информации о периоде беременности, рекомендациям специалистов, признакам опасности и необходимости обращения в медицинское учреждение. Уважаемые радиослушатели, а теперь перейдем к зарубежным новостям. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Хандес остается стабильной, а общий уровень риска заражения низкий. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедроса Адама Гебрейсуса, сообщает ТАСС. Прошел месяц с момента последнего сообщения о летальном исходе в связи со вспышкой хантавируса на судне MV Хандес. При этом число подтвержденных случаев заражения остается неизменным. 13, написал он. Гебрейесуса отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина для всех пассажиров и членов экипажа. Генеральная ассамблея ООН избрала во главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана, председателя 81-й сессии, которая начнется в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Рахман получил 99 голосов членов Генассамблеи. Кандидат от Кипра Андреас Кокури заручился поддержкой 91 делегации. Председатель руководит работой Генеральной ассамблеи ООН в течение одной годичной сессии. 80-ю сессию Генассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анна-Ленна Бербок. В Малайзии вступил в силу запрет на регистрацию учетных записей в социальных сетях для лиц, не достигших 16 лет. Об этом сообщает Associated Press. Новые правила требуют от социальных медиаплатформ с числом пользователей не менее 8 миллионов, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, внедрение систем проверки возраста и блокировки возможностей создания аккаунтов для пользователей младше 16 лет. Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа сообщила, что в рамках вступившей в силу запрета платформам будет предоставлен переходный период для внедрения систем возрастной верификации. Отмечается, что пользователям, идентифицированным как не достигшим 16 лет, будет предоставлен месяц на загрузку или перенос своих данных, включая фотографии и видео, прежде чем будут применены какие-либо ограничения при остановке или другие меры. Компаниям, не соблюдающим требованиям закона, грозят штрафы в размере до 2,5 миллионов долларов. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

В рамках подготовки к отборочному турниру Кубка Азии 2027 по футболу Олимпийская сборная Таджикистана под руководством Мубина Эргашева проведет учебно-тренировочный сбор в Китае. Как сообщили Федерацию футбола Таджикистана, на этом сборе наша олимпийская сборная сыграет два товарищеских матча против сверстников из Китая. Первая встреча пройдет 6 июня в городе Цунди, а второй спарринг-матч состоится 9 июня в городе Гуань. Отметим, что отборочный турнир Кубка Азии 2027 среди сборных до 23 лет пройдет в следующем году.

Менее чем за две недели до старта 48-командного тура FIFA объявила о ключевых установках для судей перед отказом форм со ссылкой Associated Press. Главная задача – не давать матчам терять темп. Арбитры получили четкие инструкции. Любые попытки затянуть игру должны жестко пересекаться. Среди нововведений – 5-секундный обратный отчет на угловых и выбрасываниях. Если мяч не введен в игру, до истечения времени право на удар или выбрасывание переходит к соперникам. Это продолжение логики уже действующего правила 8 секунд для вратарей. Отдельное внимание жесту прикрывания рта, если арбитр расценит разговор с соперником как конфронтационный, а игрок при этом прикрывает рот рукой, рукавами или футболкой, немедленная красная карточка. Несмотря на курс на ускорение игры, матчи не станут короче. В середине каждого тайма предусмотрены трехминутные перерывы для питья воды.

В преддверии 35-летия государственной независимости Таджикистана в качестве праздничного подарка от правительства страны спортсменам и футбольным болельщикам в Душанбе будет открыт национальный стадион, рассчитанный на 30 тысяч зрителей. Об этом заявил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в поздравительном послании по случаю Всемирного дня футбола. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что создание футбольных школ и академий, внедрение современных тренировочных программ и реализация системы лицензирования клубов в соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации будут способствовать повышению качества подготовки спортсменов. Глава государства подчеркнул, что сегодня таджикский футбол находится на этапе устойчивого развития.

Тренерский штаб национальной сборной Таджикистана по футболу во главе с Игорем Ангеловским объявил окончательный состав команды на июньские товарищеские матчи против сборной Индии, которые пройдут с 5 по 9 июня. Как сообщили Федерацию футбола Таджикистана, на предстоящие встречи Игорь Ангеловский пригласил 26 игроков, 3 вратарей, 10 защитников, 9 полузащитников и 4 нападающих. Тренировочный сбор команды начнется 30 мая. Из-за травм пропустят предстоящие товарищеские матчи против Индии вратарь Олег Баклов, защитник Манучер Сафаров, полузащитник Амаду Никамолов, а также нападающий Рустам Суиров. Состав национальной сборной Таджикистана на товарищеские матчи против сборной Индии. Вратари Рустам Етимов, Мухридин Хасанов, Далер Азизов. Защитники Зоир Джурабаев, Вахдат Ханунов, Рахматшо Рахматзода, Ахтам Назаров, Табрис Исломов, Алиджон Каруматуллозода, Мехрубон Каримов, Фуркан Рахимзода, Абдулло Шарипов.

Очередным успехом таджикской сборной стало выступление на престижном турнире AGP Tour Uzbekistan National Jiu-Jitsu Championship 2026, где таджикские спортсмены завоевали 71 медаль. Турнир собрал сильнейших представителей региона и традиционно считается одним из самых конкурентных стартов в календаре Абу-Даби Jiu-Jitsu Pro. Однако команда Таджикистана вновь доказала, что сегодня является одной из ведущих сил в Центральной Азии. В активе нашей сборной оказалось 40 золотых, 22 серебряных и 9 бронзовых наград. Такой результат стал не просто успешным выступлением на отдельном турнире, а еще одним подтверждением системной работы, которая ведется в последние годы. Особенно впечатляющим получилось выступление в разделе GA. Чемпионами стали Исмаил Самадов, Ислам Абдуллаев, Ибрахим Самадзода, Мухаммад Зухурзода, Билол Садамиров, Бениамин Йоров, Мухаммад Баймурадов, Исмаил Шарипов, Абдурахмон Баймурадов, Джумахон Хотамов, Шахром Васалиев, Абубарк Илхомзода, Шерзод Исломов, Билол Шодавлатов, Азамат Хайдаров, Мухаммад Каримов и Мухаммад Хомедзода. Не менее успешно таджикские спортсмены выступили и в разделе No GI. Здесь золотые медали завоевали Ислам Абдуллаев, Мухаммад Саидов, Абдулмуталиб Фархудинов, Билой Садамиров, Анас Саидов, Мухаммад Баймурадов, Абдурахмон Баймурадов, Анушер Вон Табаров, Шахрум Васалиев, Абубак Илхомзода, Шерзод Исломов, Билол Шодавлатов, Мухаффар Азиззода, Мустафа Удилов и Мухаммад Каримов.

Таджикские борцы выиграли медали на чемпионате Азии по борьбе среди возрастных групп 2026 года, который проходит во Вьетнаме. Сборная Таджикистана по борьбе продолжает выступление на чемпионате Азии среди возрастных групп 2026 года, который проходит во вьетнамском Дананге. По итогам первых дней соревнований в копилке команды 3 бронзовые медали. Махди Баротова поднялся на пьедестал в греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг. Для молодого борца это уже не первый крупный успех на международной арене. Он подтвердил свой высокий уровень, вновь войдя в число призеров континентального первенства. Бронзовую награду по вольной борьбе в весе 71 килограмм завоевал Идрис Вахрумов. На фоне высокой конкуренции и большого количества участников Вахрумов сумел пробиться в число лучших, выдержав напряженные поединки. Еще одну медаль в копилку сборной принес Амир Убидов, который также стал бронзовым призером в греко-римской борьбе в весовой категории 71 килограмм. Сам чемпионат проходит с 23 по 9 июня и собрал около 1000 спортсменов, тренеров и представителей делегаций из 25 стран Азии. Турнир включает сразу несколько дисциплин: вольную борьбу, греко-римскую, женскую борьбу и пляжную борьбу.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сейчас в эфире программа «Литературная страничка». И сегодня мы поговорим о жизни и творчестве одного из известных представителей таджикской литературы 20 века, писателя Рахима Джалила. Его произведения занимают особое место в развитии современной таджикской прозы. Он писал о жизни простых людей, их судьбах, труде, надеждах и внутреннем мире. Рахим Джалил – представитель поколения писателей, которые формировали современную таджикскую литературу. Его творческий путь начался в период активного развития национальной прозы. Он работал в жанре рассказа и повести, уделяя особое внимание реалистичному изображению жизни общества. В его произведениях отражены социальные изменения, человеческие характеры и нравственные ценности. Рахим Джалил родился 3 июня 1909 года в городе Хадженд в семье сапожника. Начальное образование он получил в старой школе, а после революции продолжил обучение в первой советской школе этого же города. В 1927 году окончил 7 классов и краткосрочные педагогические курсы, после чего работал учителя. С 1931 года его жизнь была связана с журналистикой. Более 20 лет он работал в газетах и журналах «Пролетарий Худжанд», «Хакикатис Ленинобот», «Тоджикистони Сурх» и «Садои Шарк».

Литературная деятельность Рахима Джалила началась в 1931 году. Его первые стихи под псевдонимом Дахри, атеист, публиковались в газете «Пролетарий Худжанд». В 1933 году выходит его первый сборник стихов «Волны победы», и позднее он все больше обращается к прозе. В послевоенные годы он активно продолжает литературную деятельность. Автор таких произведений, как «Рассказы военного времени», «Вторая жизнь», сборники «Рассказы», «Хамида», «Ильхом», «Вдохновение», «Мраморная девушка». Особое место в его творчестве занимает роман «Бессмертные люди» в русском переводе «Пулат и Гульру», завершенный в 1949 году. Первая часть романа под названием «Гульру» была опубликована в 1940 году.

Данное произведение посвящено событиям гражданской войны и земельноводной реформе в Таджикистане. В романе показано, как таджикский народ с первых лет Октябрьской революции боролся за новую свободную жизнь. Роман получил широкое международное признание и был переведен на украинский, узбекский, киргизский и другие языки народов СССР. Он также издавался за рубежом в Германской Демократической Республике под названием «Выстрел в Хаджинте», а также в Польше и Чехословакии. Последнее издание на таджикском языке вышло в 1979 году.

Большое значение в творчестве писателя занимает исторический роман «Шура», первое крупное произведение о рабочем классе Таджикистана. Первая книга романа под названием «Ангишт-канун» публиковалась в журнале «Шарк-и-Сурх» в 1956 и 59 годах и вышла отдельным изданием в 1959 году. Вторая книга была опубликована в 1965 году отдельным изданием в 1967 году на таджикском языке и в 1973 году на русском. Роман охватывает исторические события с начала века и до современности, показывая самоотверженный труд таджикских шахтеров, а также представителей других народов – русских, украинцев, узбеков и киргизов. В своих произведениях он ярко изображал развитие идей рабочего класса, исторические события, в особенности времен басмачейства. Большое место в творчестве занимает исторический роман «Шуров». Это его крупное произведение о рабочем классе Таджикистана.

Отметим, что за роман «Шурап» в 1970 году Рахим Джалил был удостоен государственной премии Таджикской ССР имени Рудаки. В том же году вышла документальная повесть «Обитель сердца» в русском переводе «Дом родной», посвященная родному городу писателя Ленинабаду, его экономическому и культурному развитию. Рахим Джалил также занимался драматургией. Его пьесы становились на сценах театров Ленинабада и Душанбе, среди них «Санавбар», 96-я женщина, «Две встречи», «Утро в поле», «Сердце поэта» и «Возрождение». Он перевел на таджикский язык произведения Чехова, Островского, Хикмета и других классиков мировой литературы. –

Литература Рахима Джалила помогает читателю видеть человека в его естественной среде, с радостями, трудностями и переживаниями. Он умел передать атмосферу времени и показать, как история отражается в судьбе обычного человека. Произведения Рахима Джалила внесли важный вклад в развитие таджикской прозы. Его творчество продолжает изучаться и сегодня, а его литературное наследие остается частью национальной культуры.

Рахим Джалил – это писатель, который сумел просто и искренне рассказать о сложной жизни человека. Его произведения остаются актуальными, потому что в них звучит голос времени и человеческой правды. Уважаемые радиослушатели, на этом наша литературная страничка завершена. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.

Добрый день, с вами Ола Январи. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио ОВОЗИ ТОДЖИК. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Хлопководы района Абдурахмони Чоми засеяли более 8 тысяч гектаров хлопчатника. Местный фермер Пианского района создал на 2 гектарах современные теплицы и получает несколько урожаев в течение одного года. Фермерское хозяйство Холиора Курбанова на 11 гектарах выращивает виноград, хлопок и зерновые культуры. Сельскохозяйственный сектор района Абдурахмони Чоми продолжает демонстрировать устойчивые темпы развития. В нынешнем году местные земледельцы засеяли хлопчатником более 8100 гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в исполнительном органе государственной власти района. Текущий год имеет особое значение для жителей страны, поскольку Таджикистан готовится отметить 35-ю годовщину государственной независимости. Именно поэтому аграрии района поставили перед собой задачу обеспечить выполнение производственных показателей и получить высокий урожай хлопка. В настоящее время на хлопковых полях продолжаются агротехнические мероприятия. Благодаря добросовестному труду земледельцев, рациональному использованию земельных и водных ресурсов, а также современному уходу за посевами, развитие растений проходит в благоприятных условиях. Особое внимание сельхозпроизводители уделяют соблюдению агротехнических требований. Для повышения урожайности используются высокопродуктивные сорта семян, минеральные удобрения и современные методы ведения хозяйства. По мнению специалистов, именно комплексный подход позволяет создавать основу для получения высоких производственных результатов. Развитие сельского хозяйства в районе не ограничивается только выращиванием хлопчатника. Здесь также расширяются площади под картофелем, овощами и бахчевыми культурами. Такая работа направлена на обеспечение продовольственных рынков отечественной продукции, увеличение доходов фермерских хозяйств и дальнейшее укрепление аграрного потенциала региона. Эксперты отмечают, что успешное проведение посевной кампании является важным шагом на пути к выполнению задач по увеличению объемов сельскохозяйственного производства и укреплению продовольственной безопасности страны. Эффективное использование земельных ресурсов остается одним из ключевых направлений развития сельского хозяйства. Ярким примером такой работы является деятельность жителя Джамуата Озодагон Пианского района Дониора Гулматова.

На протяжении 7 лет он вместе с членами своей семьи занимается земледелием и сумел создать на площади в 2 гектара современные стационарные теплицы. Здесь выращивают различные виды сельскохозяйственных культур, что позволяет получать урожай практически круглый год. Каждая теплица размещена на участке площадью 6 соток. Внутри высажено около 2500 саженцев. Использование современных технологий, включая капельное орошение и выращивание растения под пленкой, способствует повышению урожайности и более рациональному расходованию воды. На сегодняшний день в хозяйстве уже завершен сбор урожая огурцов, а уборка томатов продолжается. По словам руководителя хозяйства, рассаду томатов сначала выращивают в специальных контейнерах, после чего в марте пересаживают в теплицы. Тониор Гулматов отмечает, что с каждого куста томатов можно получить до 3 килограммов продукции. После завершения сбора урожая помидоров освободившиеся площади не простаивают. Уже в августе здесь высаживают болгарский перец, который собирают вплоть до декабря. Кроме того, в других теплицах хозяйства начался сбор урожая баклажанов, острого и сладкого перца. Фермеры стараются максимально эффективно использовать каждый участок земли. После уборки картофеля на освободившихся площадях были высажены пахчевые культуры и капусты, которые сейчас активно разбиваются и формируют будущий урожай. Интересно, что между отдельными растениями бахчевых культур дополнительно высаживается тыква и фасоль. Каждая культура получает необходимый уход и выращивается по специально разработанной схеме. По мнению специалистов, такой подход позволяет получать до 3 урожаев в течение 1 сезона. Это не только обеспечивает продовольствием семьи сельских жителей, но и способствует насыщению потребительских рынков отечественной продукцией. Опыт Дониора Гулматова показывает, что грамотное использование земельных ресурсов и применение современных технологий способно значительно повысить эффективность сельскохозяйственного производства. В Бадьянском районе успешно развиваются фермерские хозяйства под руководством Хольора Курбанова. На площади 11 гектаров здесь выращивается хлопчатник, пшеница, клевер и виноград. Особое место в хозяйстве занимает виноградарство. Под виноградники отведено 2,5 гектара земли. В настоящее время специалисты проводят обработку междуряды и осуществляют необходимые агротехнические мероприятия. В хозяйстве выращиваются популярные сорта винограда «Победа», «Хусайни» и «Шохона». Эти сорта пользуются высоким спросом среди потребителей благодаря хорошим вкусовым качествам и высоким показателям урожайности. Как отметил руководитель хозяйства Хольор Курбанов, виноградные насаждения хорошо развиваются на местных землях. Ягоды отличаются сладким вкусом и сочностью, а сами растения устойчиво плодоносят при соблюдении необходимых требований по уходу. На одном гектаре высаживается около 300 виноградных саженцев. При своевременном внесении удобрений, правильной обрезке и уходе каждый куст способен давать от 120 до 150 килограммов винограда. Сбор урожая в хозяйстве начинается в августе и продолжается до октября. Получение продукции реализуется как на внутреннем рынке страны, так и за ее пределами. Часть урожая отправляется на экспорт, что способствует увеличению доходов хозяйства и укреплению экспортного потенциала отечественного аграрного сектора. Специалисты считают, что подобные хозяйства играют важную роль в развитии сельского хозяйства страны, создании новых рабочих мест и обеспечении населения качественной продукцией отечественного производства. Эти были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Огула Январи. Спасибо, что были с нами.

0: Радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Вози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Вози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Вози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Вози Тоджик».
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы расскажем вам о народных промыслах Таджикистана.

ювелирное искусство – одно из ярчайших проявлений художественного творчества таджикского народа. Самые ранние его образцы относятся к далекой древности и были найдены учеными-археологами еще в слоях мезолита. В ювелирных изделиях, как в зеркале, находят свое отражение этические нормы общества, религиозные верования, социальные отношения и традиции, берущие начало в этнической истории и потому являющиеся обязательной принадлежностью народного костюма. При этом магическая и сакральная функции украшения имели гораздо большее значение их эстетической или финансовой ценности. Истари. Украшения должны были располагаться на определенных участках тела, что, по бытовому мнению, обеспечивало человеку здоровье, многочисленное потомство, расположение богов, защита от дурного глаза и нечистые силы, приносило счастье и удачу. Однако, помимо функций оберегов, ювелирные украшения также демонстрировали общественную значимость индивида, его кастовую принадлежность и семейное положение. При этом художественный декор, украшенный, был тесно связан с традиционным исполнением национальной одежды. В Таджикистане ювелирные украшения всегда были неотъемлемым атрибутом национального костюма. Зачастую их изготовляли из серебра или золота. Однако мастера не чурились применять в качестве материала и латунь, мед, бронзу, олово. Для обработки металлов использовали такие приемы, как литье, гравировка и чеканка. Резьба применялись сложнейшие техники – черни, зерни, филиграни. В качестве дополнительного декора использовали полудрагоценные камни – сердолик, бирюзу, которые имели магическую силу талисманов. Так сердолик, по поверьям, приносил покой и благоденствие, изобилие и радость. Кораллы, особенно почитаемые таджиками, сулили богатство и многодетность.

Бирюза могла обеспечить победу даже в самой безнадежной битве, а жемчуг обладал способностью исцелять от болезней, защищал от несчастья и горести. Крупнейшие центры ювелирного ремесла, знаменитые мастера, которых делали украшения для продажи, были в больших городах – Самарканде, Худжанде и Саравшане. Но и в сельской местности встречались замечательные ювелиры, работавшие по заказу односельчан, родственников и соседей. Городские мастера-ювелиры, как правило, имели собственные мастерские, лавки, в которых им помогали работать и торговать. А на селе ювелиры работали дома, в одиночку, и тщательно охраняли секреты своего ремесла. Здесь за выполненную работу заказчики расплачивались натуральным товаром, зерном, продуктами, скотом, а иногда двойным количеством металла, потраченного на изготовление вещей. Спрос на ювелирные изделия был очень велик, что и нашло отражение поговорки. Ремесло ювелира не умрет, пока на свете живет хоть одна женщина. И на самом деле украшения сопровождали женщин на протяжении почти всей жизни. Таджикской девочке первые серьги надевали уже на пятый день после рождения, рассчитывая на их охранную силу. Оберегом, также предохраняющим ребенка от сглаза, считали и простейшие браслеты из разноцветных или черных бусин с белыми вкраплениями. С возрастом ювелирная коллекция девочек росла и увеличилась. К 12 годам им положено было иметь серьги сложной формы, узкие браслеты, кольца. Девушкам предписывалось носить крупные серьги, нагрудные подвески, множество колец и браслетов. Но самым многочисленным и сложным был свадебный комплект невесты. Нити рубинов, лалов, гроздя кораллов, тяжелые изумруды, жемчуга и перламутр. Нередко украшали серьги и ожерелья невест из богатых городских семей. И все это великолепие разрешалось носить до появления первенца. Однако с рождением 1-2 детей комплект украшения резко сокращался. А в 40-45 лет женщине рекомендовалось носить лишь простые кольца и серьги. Правда, один из вариантов нагрудного украшения женщинам любого возраста не мог запретить носить никто. Это бозбанды и туморы. Футляры из серебра, имевшие цилиндрическую, прямоугольную, квадратную или треугольную форму. Для украшения они покрывались гравировкой. Позолотой инкрустировалась камнями и стеклянными вставками и были очень удобны для хранения молитв из Корана, выполняя роль оберегов. Мужской костюм очень часто также включал ювелирные украшения. Перстни и богатые подвески были непременными спутниками зажиточных горожан. В некоторых местностях существовали весьма популярные пояса, отделанные рельефными металлическими, посеребряными накладками в виде ромбов и треугольников. Иногда они выполнялись целиком из серебра, а орнамент наносился штампом или чеканкой, хотя также были востребованы и гравировка. Но особой гордостью мужского населения Таджикистана всегда было холодное оружие – сабли из высококачественной закаленной стали в ножах, инкрустированных разноцветными сверкающими камнями, алмазами, кораллами, бирюзой. Однако не только художественные украшения были прерогативой таджикских ювелиров. Среди них существовала большая прослойка мастеров-медников, чьим привычным делом наряду с украшениями было изготовление посуды и предметов быта. Чайников, кувшинов для воды, тазиков для умывания, различных подносов. Медная посуда издавна украшала парадные комнаты зажиточных горожан и служила не только предметом быта, сколько символом состоятельности владельца, ведь при необходимости ее очень быстро можно было переплавить в монеты. Мир ювелирного искусства Таджикистана широк и многогранен, и сегодня у приезжающих туристов есть все шансы приобрести настоящие произведения больших мастеров, бережно сохраняющих народные традиции.

0: эфире радио «Овози Точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точек».

Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овози Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссеры эфира Абу Мансур Исмаилов и ведущая программы Ята Хмина Амунова.

Парламент Таджикистана рассмотрит изменения в закон о правительстве инвестиционное соглашение по добыче лития. В Душанбе остались политические консультации между МИД Таджикистана и Нидерландов. Глава ВОЗ не фиксирует ухудшение ситуации вокруг вспышки хантавируса на лайнере. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Маджлис Намандагон, Маджлис Оли Республики Таджикистан, прошло очередное заседание второй сессии седьмого созыва. В ходе заседания депутаты рассмотрели проект конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений в конституционный закон о правительстве Республики Таджикистан. Также в повестку был включен вопрос об инвестиционном соглашении между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Рушты Энерджи Хауту. Документ предусматривает проведение работ по разведке, оценке и геологическому изучению недр, а также добыче и переработке лития на территории страны. Рассмотрение данных вопросов станет важным этапом в дальнейшем совершенствовании законодательства и развития инвестиционного сотрудничества Республики Таджикистан. Накануне в Душанбе состоялся третий раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультаций обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, а также в области региональной безопасности. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений, подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении многограннего сотрудничества, также в реализации совместных программ и проектов на следующем этапе. Также было уделено внимание взаимодействию Таджикистана и Нидерландов в рамках Европейского союза и других международных организаций. Первого июня в Москве состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, в которых принял участие заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Нигина Ализода. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в ходе консультации представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями о последующем развитии укрепления сотрудничества в рамках организации. Теперь важная рекомендация по беременности, родам и уходу за новорожденным доступны в смартфоне. В рамках цифровой трансформации системы здравоохранения Таджикистана развивается мобильное приложение «Безопасные роды», созданное для поддержки будущих мам, молодых матерей и специалистов сферы здравоохранения. Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения республики, реализация мобильной программы «Безопасные роды» для учреждений первичной медико-санитарной помощи в пилотных городах и районах позволит повысить осведомленность населения об охране здоровья матери и ребенка, предотвратить осложнение беременности и содействовать безопасным родам. С помощью этого приложения пользователи могут получить доступ к достоверной информации о периоде беременности, рекомендациям специалистов, признакам опасности и необходимости обращения в медицинское учреждение. Уважаемые радиослушатели, а теперь перейдем к зарубежным новостям. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Хандес остается стабильной, а общий уровень риска заражения низким. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедроса Адама Гебрейсуса, сообщает ТАСС. Прошел месяц с момента последнего сообщения о летальном исходе в связи со вспышкой хантавируса на судне MV Хандес, при этом число подтвержденных случаев заражения остается неизменным. 13, написал он. Гебрейесус отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина для всех пассажиров и членов экипажа.
Генеральная ассамблея ООН избрала во главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана председателем 81-й сессии, которая начнется в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Рахман получил 99 голосов членов Генассамблеи. Кандидат от Кипра Андреас Кокури заручился поддержкой 91 делегации. Председатель руководит работой Генеральной Ассамблеи ООН в течение одной годичной сессии. 80-ю сессию Генассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В Малайзии вступил в силу запрет на регистрацию учетных записей в социальных сетях для лиц, не достигших 16 лет. Об этом сообщает Associated Press. Новые правила требуют от социальных медиаплатформ с числом пользователей не менее 8 миллионов, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, внедрение систем проверки возраста и блокировки возможностей создания аккаунтов для пользователей младше 16 лет. Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа сообщила, что в рамках вступившего в силу запрета платформам будет предоставлен переходный период для внедрения систем возрастной верификации. Отмечается, что пользователям, идентифицированным как не достигшим 16 лет, будет предоставлен месяц на загрузку или перенос своих данных, включая фотографии и видео, прежде чем будут применены какие-либо ограничения при остановке или другие меры. Компаниям, не соблюдающим требованиям закона, грозят штрафы в размере до 2,5 миллионов долларов. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

Каким был день 3 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. В этот день, в 2024 году, председатель Маджилиси Тюмени, Маджилис Тюли, Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмали, в городе Алматы, Республики Казахстан, принял участие, выступил на очередном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Также в этот день, в 2017 году, Всемирная продовольственная программа ООН признала сборник рекомендаций школьных обедов Таджикистана лучшим в мире.

3 июня 2013 года в Душанбе был обсужден широкий круг вопросов, в том числе вопросы, связанные с официальным открытием посольства Республики Таджикистан в Париже, а также текущее состояние строительства диспетчерской вышки нового терминала «Международный аэропорт Душанбе». Также в этот день, в 1956 году, в Мачинском районе Сагдейской области был сдан в эксплуатацию Дель-Варезинский канал.

3 июня 2010 года в городе Душанбе состоялось 17-е заседание Координационного совета руководителей налоговых органов республик, членов Содружества независимых государств и 25-е заседание Совета руководителей налоговых органов стран-членов Евразийского экономического союза. Также в этот день, в 2014 году, в городе Душанбе было обсуждено расширение межпарламентского сотрудничества между Таджикистаном и Грузией, укрепление отношений Душанбе и Тбилиси в будущем.

В этот день, в 1927 году, в Греции была принята новая конституция. А в 1959 году Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющей республикой.

3 июня 1992 года в России был создан Совет Безопасности. Также в этот день, в 1961 году, в столице Австрии, городе Вена, состоялась первая послевоенная встреча лидеров Советского Союза и Соединенных Штатов Америки.

1928 году в мире впервые была налажена продажа телевизора в магазинах, и торговля им получила широкое распространение. После того, как появились первые версии телевизора, ученые-инженеры, стремясь усовершенствовать его, провели исследования и испытания, а также разработали его современную форму. Также в этот день, в 2019 году, первый интерактивный портал предпринимателя с предпринимателем B2B, Business to Business, бизнес для бизнеса, был представлен на официальной церемонии в Душанбе в присутствии представителей соответствующих министерств и ведомств страны, деловых кругов, партнеров по развитию, иностранных инвесторов, а также производственных предприятий и компаний Таджикистана.

Дорогие друзья, ну а теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день в 1909 году родился народный писатель Таджикистана Рахим Джалил. А в 1936 году родился доктор филологических наук, профессор Ахмад Абдуллаев. Знаменательные события 3 июня. 3 июня – Всемирный день велосипеда, провозглашенный Генассамблеей ООН в апреле 2018 года. Он призван пропагандировать и продвигать использование велосипеда в качестве одного из средств достижения устойчивого развития, укрепления образования, включая физическое воспитание в интересах детей и молодежи, охраны здоровья, профилактики заболеваемости – обеспечение терпимости, взаимопонимание, уважение, содействие социальной интеграции, формированию культуры мира. Причем ООН призывает государства-члены обратить внимание на велосипед не только как на средство улучшения физического и психического здоровья и самочувствия, но и формировать в обществе культуру езды на велосипеде, то есть повышать безопасность дорожного движения, в частности, реализовывать политику и меры по охране и повышению безопасности пешеходов и велосипедного движения. Включать велосипедную тематику в международные, региональные, национальные и субнациональные программы в области развития.

3 июня считается официальным днем рождения футбольного клуба «Ливерпуль». Его основатель, бизнесмен Джон Холдинг, он собрал команду из шотландских профессионалов и основал в своем родном городе футбольный клуб. 3 июня 1892 года Ливерпуль был официально признан футбольной ассоциацией. Свой первый чемпионский титул Ливерпуль выиграл в сезоне 1900 года. Сегодня Ливерпуль – один из самых титулованных и успешных футбольных клубов за всю историю британского футбола. Он становился чемпионом Англии 18 раз, а также является 7-кратным обладателем Кубка Англии, 8-кратным обладателем Кубка Лиги, 15-кратным победителем Суперкубка Англии, 3-кратным обладателем Кубка УЕФА и то и другое. В общей сложности Ливерпуль выигрывал Еврокубки 13 раз, что является 4-м результатом после мадридского Реала, Милана и Барселоны. В 2020 году Ливерпуль по результатам исследования признан самым дорогим по составу клубом в Европе. В этот день, в 1965 году, американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Он в течение 36 минут работал там для маневрирования в космосе. Он использовал ручную реактивную установку. Продолжительность всего полета составила 4 суток.

Сегодня день рождения парашюта. Первый эскиз парашюта нарисовал еще Леонардо да Винчи в 1483 году. Парашют Леонардо был похож на современный, однако отсутствие практической надобности в его применении служило препятствием для изготовления подобных снарядов. Только развитие воздухоплавания спустя 200 лет побудили изобретателя вплотную заняться созданием аппарата для благополучного спуска человека с большой высоты.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Зеркало дружбы». Сегодняшний выпуск посвящен развитию таджикско-узбекских отношений, одного из важных направлений внешней политики Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Отношения между двумя государствами основаны на принципах добрососедства, взаимного уважения, доверия, учета национальных интересов. В последние годы сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном получило новый импульс и охватывает широкий спектр направлений от политики и экономики до культуры, образования и туризма.

Таджикистан и Узбекистан связывают не только общую историю и культурное наследие, но и современные интересы в области регионального развития безопасности. Регулярные встречи глав государств, межправительственные консультации, работа совместных комиссий способствуют укреплению политического диалога и расширению практического взаимодействия. Сегодня между двумя странами действует прочная договорно-правовая база, которая создает благоприятные условия для дальнейшего развития двухстороннего сотрудничества. Важным событием в истории отношений стало подписание договора о союзнических отношениях, который вывел взаимодействие двух государств на качественно новый уровень.

0: Политические диалоги являются основой сотрудничества, однако не менее важное значение имеют экономические связи, которые становятся одним из ключевых факторов развития двухсторонних отношений. Экономическое сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном продолжает динамично развиваться. Особое внимание уделяется увеличению взаимного товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов, развитию промышленной кооперации и транспортно-логистической инфраструктуры. Активно развивается сотрудничество в энергетической сфере, сельском хозяйстве, текстильной промышленности и строительстве. Значимую роль играет восстановление и расширение транспортного сообщения между двумя странами, что способствует развитию торговли, туризма и деловых контактов. По мнению специалистов, потенциал таджикско-узбекского экономического сотрудничества остается высоким и открывает новые возможности для предпринимателей и инвесторов обеих стран. О значении таджикско-узбекского сотрудничества рассказывает нам наш эксперт, представитель Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Саидали Судуров.
1: Сегодня мы переживаем не просто золотой век, а переход к высшей форме интеграции. Если раньше мы восстанавливали связи, то сегодня мы их цементируем. Подписание договора о союзнических отношениях превратило наши страны в единый геополитический блок. Сегодня отношения между Душанбе и Ташкентом находятся на пике своего исторического развития. Это не просто добрососедство, а полноценное стратегическое партнерство и союзничество. Между странами полностью отсутствует политическое недоверие. Уровень взаимодействия характеризуется открытостью, взаимной поддержкой на международной арене и интенсивным обменом на всех уровнях, от глава государств до приграничных районов. Сегодняшний уровень отношений можно охарактеризовать как золотой век двустороннего сотрудничества. Если раньше мы говорили о поиске путей взаимодействия, то сегодня мы говорим о глубокой интеграции. Исторически наши народы – это одна душа в двух телах. Нас объединяет общая религия, схожие традиции, общие корни и века совместного проживания в рамках единых государственных образований прошлого. Будущее состояние отношений – это возвращение к истокам братства, но уже на уровне суверенных государств. Подписание договора о союзнических отношениях вывело нас на высшую ступень дипломатической иерархии. Таджикистан и Узбекистан сегодня выступают единым фронтом в вопросах региональной безопасности и экономического процветания. В условиях, когда старая система международной безопасности рушится, Душанбе и Ташкент создали собственный остров стабильности. Нас объединяет принцип «одна душа в двух телах». Это не просто красивая метафора. Это осознанный выбор в пользу выживания и процветания. Мы выступаем единым фронтом, понимая, поодиночке в современном мире страны становятся объектами чужих игр, а вместе – субъектом большой политики.
0: За последние годы отношения между Таджикистаном и Узбекистаном претерпели значительные изменения. Если раньше сотрудничество ограничивалось отдельными направлениями, то сегодня оно охватывает практически все сферы, от экономики, транспорта до культуры и образования. Одним из важных достижений стало расширение межгосударственного диалога. Регулярные встречи на высшем уровне позволили вывести двухсторонние отношения на качественно новый этап развития. Между странами подписаны десятки соглашений, направленных на укрепление сотрудничества в различных областях. Существенные изменения произошли в торгово-экономической сфере. Растут объемы взаимной торговли, создаются совместные предприятия, реализуются инвестиционные проекты. Предприниматели двух стран получают новые возможности для развития бизнеса и выхода на соседние рынки. По оценкам экспертов, объем взаимной торговли между Таджикистаном и Узбекистаном в 2025 году сохраняется на уровне около 1 миллиарда долларов США, демонстрируя устойчивую тенденцию роста. Новый импульс получили транспортные связи. Расширение транспортных маршрутов способствует не только развитию торговли, но и укреплению гуманитарных контактов между людьми. Заметные перемены происходят и в культурной сфере. Проводятся совместные фестивали, концерты, выставки, форумы и научные конференции. Все это способствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран. Наш эксперт Саидали Судуров отмечает, что сегодня таджикско-узбекское отношение является одним из примеров успешного регионального сотрудничества, основанного на взаимном уважении, доверии и стремлении к совместному развитию.
1: Чтобы понять масштаб перемен, нужно вспомнить период холодного мира конца 90-х и начала 2000-х годов, когда границы были закрыты, действовал визовый режим, а экономические связи были минимальны. За последние годы произошел настоящий прорыв, который часто называют перезагрузкой. Перемены носят фундаментальный характер. Мы демонтировали барьеры, которые строились десятилетиями. Мы полностью закрыли пограничные споры. Сегодня граница – это не забор с колючей проволокой, а артерия, через которую текут товары и идеи. Полностью решен вопрос демаркации и делимитации государственных границ. Введен безвизовый режим до 30 дней, что восстановило родственные и человеческие связи. Возобновлено прямое авиасообщение, автобусные рейсы и железнодорожное сообщение. Открыты все пункты пропуска на границе. Мы ушли от примитивной торговли, перешли от простой торговли к промышленной кооперации. Сегодня работают совместные предприятия по выпуску техники, агрокластеры и технопарки. Наш товарооборот – это уже не просто цифры, а реальные рабочие места. Товарооборот стабильно растет, стремясь к планке в миллиард долларов. Товарооборот вырос в разы, приближаясь к отметке в 1 миллиард долларов. Созданы совместные предприятия, включая проекты в области машиностроения и легкой промышленности. Ранее конфликтный вопрос водных ресурсов стал точкой сбора. Совместное строительство ГЭС в Таджикистане при участии Узбекистана – это гарантия энергетического суверенитета региона от внешних поставщиков и рычагов давления. Ранее острый вопрос использования водных ресурсов сменился совместными проектами. Таджикистан и Узбекистан вместе проектируют и строят гидроэлектростанции, понимая, что вода и энергия – это общее благо региона.
0: История Центральной Азии убедительно показывает, что наибольший успехов страны и региона достигали тогда, когда действовали сообща. Наши народы на протяжении веков были связаны торговыми путями, культурными и гуманитарными контактами. Нас объединяли общие интересы и стремление к развитию. Современные реалии также подтверждают эту закономерность. Такие вопросы, как экономическое развитие, транспортная взаимосвязанность, водно-энергетическое сотрудничество, экология и безопасность, невозможно эффективно решать в одиночку. Они требуют совместных усилий, постоянного диалога. Поэтому сегодня страны Центральной Азии все больше осознают простую истину. Вместе они сильнее, чем по отдельности. Именно сотрудничество, взаимная поддержка и добрососедство создают условия для устойчивого развития всего региона. Таджикистан и Узбекистан являются ярким примером такого подхода. Укрепляя партнерство, две страны не только развивают двусторонние отношения, но и вносят важный вклад в стабильность и процветание всей Центральной Азии. Как отмечают эксперты, укрепление таджикско-узбекских отношений – это не только результат взаимной заинтересованности двух государств, но и часть более широкого прогресса регионального сближения, который сегодня наблюдается в Центральной Азии. Именно единство усилий помогает странам региона эффективнее отвечать на современные вызовы и открывать новые возможности для развития. Представитель Института изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана Саидали Судуров говорит.
1: Почему мы так быстро сблизились? Потому что история научила нас. Поодиночке страны Центральной Азии становятся объектами большой геополитической игры. Политическая воля Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева продиктована пониманием того, что в условиях глобального передела мира выжить можно только в тесной связке. Ключевым фактором стала политическая мудрость и личное доверие между лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, и президентом Узбекистана, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. История знает немало примеров, когда лидеры не могли переступить через личные амбиции. Но в нашем случае произошло обратное. Шавкат Мирзиёев провозгласил политику «Центральная Азия – приоритет». А Эмомали Рахмон, обладая колоссальным опытом государственного строительства, поддержал этот курс. Совместными усилиями они демонтировали барьеры, которые строились десятилетиями, доказав, что для настоящих соседей нет нерешаемых проблем. В эпоху, когда внешние силы пытаются навязать чуждые идеологии, наше культурное единство – это иммунитет. Таджики и узбеки – это два крыла одной птицы. Наша общая классическая литература, музыка, шашмаком, традиции Науруза – это то, что делает нас невосприимчивыми к радикальным призывам. В ходе визита планируется расширение квот для студентов.
0: Сегодня отношения между Таджикистаном и Узбекистаном демонстрируют устойчивую положительную динамику. Важным фактором является высокий уровень политического доверия между руководством двух государств. Это создает благоприятные условия для реализации совместных проектов и укрепления взаимодействия во всех сферах. Особое значение имеет сотрудничество в рамках Центральной Азии, где Таджикистан и Узбекистан выступают за укрепление региональной стабильности, развитие экономических связей и расширение гуманитарного сотрудничества. Наряду с экономикой и политикой важное место в отношениях двух государств занимает гуманитарное сотрудничество. Таджикские и узбекские народы имеют богатое культурное наследие, которая формировалась на протяжении многих веков. Сегодня успешно реализуются совместные проекты в области культуры, науки и образования. Проводятся дни культуры, выставки, фестивали, концерты мастеров искусств, встречи представителей научного сообщества и молодежи. Расширяется сотрудничество между университетами двух стран, развивается академический обмен, реализуются совместные образовательные программы. Культурные связи способствуют укреплению взаимопонимания между народами и создают прочную основу для дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Таджикистан и Узбекистан последовательно укрепляют сотрудничество, основанное на принципах добрососедства, взаимного уважения и стратегического партнерства. Развитие политического диалога, расширение экономических связей, активизация гуманитарных контактов подтверждает стремление двух государств к совместному развитию и укреплению стабильности в регионе. На этом наша программа «Зеркало дружбы» завершает свою работу. У микрофона была я, Тахмина Омонова. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.

Сегодня мы посмотрим на нашу страну глазами туристов, которые приезжают сюда из разных уголков мира и увозят с собой незабываемые впечатления.

0: Таджикистан часто называют страной величественных гор, чистейших озер и древних историй. Но что именно привлекает сюда путешественников? Многие иностранные гости признаются, что прежде всего их поражает красота природы. Памирские горы известны как крыша мира. Живописные долины, бурные реки и прозрачные озера создают пейзажи, которые трудно встретить где-либо еще. Особое место в рассказах туристов занимает знаменитое озеро Искандар-Куль. Путешественник отмечает его удивительную красоту и атмосферу спокойствия. Не меньшее впечатление производят Фанские горы, которые ежегодно привлекают любителей активного отдыха и горного туризма. Однако туристы восхищаются не только природой. Многие из них говорят о гостеприимстве таджикского народа. Иностранные гости отмечают, что в Таджикистане их встречают с искренней добротой и уважением. Традиционные таджикские радушие помогают путешественникам почувствовать себя желанными гостями в каждом уголке страны. Первый отзыв принадлежит туристке из России. Вот как она описывает свои впечатления о Душанбе.
1: Сегодня у нас экскурсионный день, и мы его стараемся каждую минуту посвятить вот какому-то такому изучению, что-то узнать побольше. Я впервые в Душанбе, и думаю, что обязательно нужно повторить эту поездку, потому что я в восторге от города, он прекрасен, и видно, что скоро станет еще краше, потому что очень много строится очень красивых зданий, вызывает восхищение. А здесь сейчас, в музее, мы пока прошли совсем немного, но я увидела восхитительные, замечательные по своей художественной ценности, да, вещи, поразительной красоты.
0: Большой интерес вызывает и богатое культурное наследие Таджикистана. Туристы посещают древние памятники, музеи, знакомятся с национальными традициями. Многие отмечают, что через культуру и историю можно лучше понять душу таджикского народа. Не менее яркие впечатления остались у туриста из Казахстана, который познакомился с культурой и традициями таджикского народа.

0: Мы участвовали здесь в форуме. Город произвел огромное впечатление. Зеленый, красивый. Но особо, если посмотреть дворцы, конечно, очень такие. Понятно, что они современные, но очень красиво сделаны и оформлены.
1: Отдельного внимания заслуживает национальная кухня. Плов, крутоп, самбусак, шашлык и другие традиционные блюда становятся настоящим открытием для иностранных гостей. Многие туристы признаются, что вкус таджикской кухни остается в памяти надолго. Сегодня Таджикистан уверенно укрепляет свои позиции на мировой туристической карте. Все больше путешественников открывает для себя эту удивительную страну, где уникальная природа гармонично сочетается с богатой историей, древними традициями и искренним гостеприимством людей. Таджикистан глазами туристов – это страна ярких впечатлений, новых открытий и незабываемых путешествий. Следующий отзыв мы получили от туристки из России. Давайте послушаем, что она говорит.
2: Меня зовут Александра Журабова. Я из России, город Санкт-Петербург. Я первый раз в Таджикистане. Я очень восхищена этой страной, вашим городом. И Душанбе, и Нурек. Очень красивая природа, очень приятные люди, очень вкусная еда. И мне очень нравится здесь. Здесь очень приятный климат за счет того, что очень много воды, очень приятный свежий ветер. Очень приятно здесь находиться.
1: В последние годы в стране активно развивается туристическая инфраструктура. Строятся гостиницы, улучшаются транспортные сообщения, открываются новые маршруты и туристические сервисы. Все это делает путешествие по Таджикистану более комфортным и доступным. Отдельного внимания заслуживает гостеприимство таджикского народа. Туристы отмечают доброжелательность, уважение и открытость местных жителей, что создает особую атмосферу доверия и тепла. По мнению экспертов, туристический потенциал Таджикистана остается очень высоким и имеет большие перспективы для дальнейшего роста. При правильном развитии отрасли страна может стать одним из заметных туристических направлений в Центральной Азии. А теперь послушаем мнение туристки из Белоруссии, которая посетила столицу Таджикистана, город Душанбе, и поделилась своими впечатлениями.
3: Меня зовут Ольга Гапоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можем встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз, лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга, и в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаем, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы... Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Понятно, что очень много солнца, и такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самане, основателю таджикской нации. Мы видели ваши прекрасный флаг, мы видели ваши парки, очень красивый цветущий город. Нам очень нравится, что он такой растет, очень много строек, очень много сейчас строится, все. Замечательная природа и замечательные очень теплые люди.
1: Такие отзывы еще раз подтверждают, что Таджикистан становится все более привлекательным направлением для путешественников со всего мира. Уникальная природа, богатая история, древние традиции, знаменитые гостеприимства делают нашу страну местом, куда хочется возвращаться снова и снова. Туризм в Таджикистане – это сочетание природы, истории живой культуры, которая оставляет у каждого гостя яркие впечатления. Уважаемые радиослушатели, вы слушали рубрику «Таджикистан. Страна туризма». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

0: Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Ози Таджик».
2: Парламент Таджикистана рассмотрит изменения в закон о правительстве инвестиционное соглашение по добыче лития. В Душанбе остались политические консультации между МИД Таджикистана и Нидерландов. Глава ВОЗ не фиксирует ухудшение ситуации вокруг вспышки хантавируса на лайнере. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Маджлис Намандагон, Маджлис Оли Республики Таджикистан, прошло очередное заседание второй сессии седьмого созыва. В ходе заседания депутаты рассмотрели проект Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон о правительстве Республики Таджикистан. Также в повестку был включен вопрос об инвестиционном соглашении между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Рушты Энерджи Хаутуа. Документ предусматривает проведение работ по разведке, оценке и геологическому изучению недр, а также добыче и переработке лития на территории страны. Рассмотрение данных вопросов станет важным этапом в дальнейшем совершенствовании законодательства и развития инвестиционного сотрудничества Республики Таджикистан. Накануне в Душанбе остался третий раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Королевства Нидерландов. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Таджикистана, в ходе консультаций обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, а также в области региональной безопасности. Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем отношений, подчеркнули заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении многограннего сотрудничества, также в реализации совместных программ и проектов на следующем этапе. Также было уделено внимание взаимодействию Таджикистана и Нидерландов в рамках Европейского союза и других международных организаций. Первого июня в Москве состоялись консультации заместителя министра иностранных дел Организации договора коллективной безопасности, в которых приняло участие заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Нигина Ализода. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в ходе консультации представители внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Также стороны обменялись мнениями о последующем развитии укрепления сотрудничества в рамках организации. Теперь важная рекомендация по беременности, родам и уходу за новорожденным доступны в смартфоне. В рамках цифровой трансформации системы здравоохранения Таджикистана развивается мобильное приложение «Безопасные роды», созданное для поддержки будущих мам, молодых матерей и специалистов сферы здравоохранения. Как сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения республики, реализация мобильной программы «Безопасные роды» для учреждений первичной медико-санитарной помощи в пилотных городах и районах позволит повысить осведомленность населения об охране здоровья матери и ребенка, предотвратить осложнение беременности и содействовать безопасным родам. С помощью этого приложения пользователи могут получить доступ к достоверной информации о периоде беременности, рекомендациям специалистов, признакам опасности и необходимости обращения в медицинское учреждение. Уважаемые радиослушатели, а теперь перейдем к зарубежным новостям. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Хандес остается стабильной, а общий уровень риска заражения низкий. Это следует из заявления главы Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедроса Адама Гебрейсуса, сообщает ТАСС. Прошел месяц с момента последнего сообщения о летальном исходе в связи со вспышкой хантавируса на судне MV Хандес. При этом число подтвержденных случаев заражения остается остается неизменным, 13, написал он. Гавриил Суса отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина для всех пассажиров и членов экипажа. Генеральная ассамблея ООН избрала во главу МИД Бангладеш Халилура Рахмана, председателем 81-й сессии, которая начнется в сентябре 2026 года, сообщается на сайте Центра новостей ООН. Рахман получил 99 голосов членов Генассамблеи. Кандидат от Кипра Андреас Кокури заручился поддержкой 91 делегации. Председатель руководит работой Генеральной ассамблеи ООН в течение одной годичной сессии. 80-ю сессию Генассамблеи возглавляет бывший министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. В Малайзии вступил в силу запрет на регистрацию учетных записей в социальных сетях для лиц, не достигших 16 лет. Об этом сообщает Associated Press. Новые правила требуют от социальных медиаплатформ с числом пользователей не менее 8 миллионов, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, внедрение систем проверки возраста и блокировки возможностей создания аккаунтов для пользователей младше 16 лет. Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа сообщила, что в рамках вступившей в силу запрета платформам будет предоставлен переходный период для внедрения систем возрастной верификации. Отмечается, что пользователям, идентифицированным как не достигшим 16 лет, будет предоставлен месяц на загрузку или перенос своих данных, включая фотографии и видео, прежде чем будут применены какие-либо ограничения при остановке или другие меры. Компаниям, не соблюдающим требованиям закона, грозят штрафы в размере до 2,5 миллионов долларов. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

В рамках подготовки к отборочному турниру Кубка Азии 2027 по футболу олимпийская сборная Таджикистана под руководством Убина Эрагашева проведет учебно-тренировочный сбор в Китае. Как сообщили Федерацию футбола Таджикистана, на этом сборе наша олимпийская сборная сыграет два товарищеских матча против сверстников из Китая. Первая встреча пройдет 6 июня в городе Цунди, а второй спарринг-матч состоится 9 июня в городе Гуань. Отметим, что отборочный турнир Кубка Азии 2027 среди сборных до 23 лет пройдет в следующем году.

Менее чем за две недели до старта 48-командного тура FIFA объявила о ключевых установках для судей перед Казино Форум со ссылкой Associated Press. Главная задача – не давать матчам терять темп. Арбитры получили четкие инструкции. Любые попытки затянуть игру должны жестко пересекаться. Среди нововведений – пятисекундный обратный отчет на угловых и выбрасываниях. Если мяч не введен в игру, до истечения времени право на удар или выбрасывание переходит к соперникам. Это продолжение логики уже действующего правила 8 секунд для вратарей. Отделим внимание жесту прикрывания рта, если арбитр расценит разговор с соперником как конфронтационный, а игрок при этом прикрывает рот рукой, рукавом или футболкой, немедленная красная карточка. Несмотря на курс на ускорение игры, матчи не станут короче. В середине каждого тайма предусмотрены трехминутные перерывы для питья воды.

преддверии 35-летия государственной независимости Таджикистана в качестве праздничного подарка от правительства страны спортсменам и футбольным болельщикам в Душанбе будет открыт национальный стадион, рассчитанный на 30 тысяч зрителей. Об этом заявил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в поздравительном послании по случаю Всемирного дня футбола. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что создание футбольных школ и академий, внедрение современных тренировочных программ и реализация системы лицензирования клубов в соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации будут способствовать повышению качества подготовки спортсменов. Глава государства подчеркнул, что сегодня таджикский футбол находится на этапе устойчивого развития.

тренерский штаб национальной сборной Таджикистана по футболу во главе с Игорем Ангеловским объявил окончательный состав команды на июньские товарищеские матчи против сборной Индии, которые пройдут с 5 по 9 июня. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, на предстоящие встречи Игорь Ангеловский пригласил 26 игроков, 3 вратарей, 10 защитников, 9 полузащитников и 4 нападающих. Тренировочный сбор команды начнется 30 мая. Из-за травм пропустят предстоящие товарищеские матчи против Индии вратарь Олег Баклов, защитник Манучер Сафаров, полузащитник Амаду Никамолов, а также нападающий Рустам Суиров. Состав национальной сборной Таджикистана на товарищеские матчи против сборной Индии. Вратари Рустам Етимов, Мухридин Хасанов, Далер Азизов. Защитники Зоир Джурабаев, Вахдат Ханунов, Рахматшо Рахматзода, Ахтам Назаров, Табрис Исломов, Алиджон Каруматулозода, Мехрубон Каримов, Фуркан Рахимзода, Абдулло Шарипов.

Очередным успехом таджикской сборной стало выступление на престижном турнире AGP Tour Uzbekistan National Jiu-Jitsu Championship 2026, где таджикские спортсмены завоевали 71 медаль. Турнир собрал сильнейших представителей региона и традиционно считается одним из самых конкурентных стартов в календаре Абу-Даби Jiu-Jitsu Pro. Однако команда Таджикистана вновь доказала, что сегодня является одной из ведущих сил в Центральной Азии. В активе нашей сборной оказалось 40 золотых, 22 серебряных и 9 бронзовых наград. Такой результат стал не просто успешным выступлением на отдельном турнире, а еще одним подтверждением системной работы, которая ведется в последние годы. Особенно впечатляющим получилось выступление в разделе GI. Чемпионами стали Исмаил Самадов, Ислам Абдуллаев, Ибрахим Самадзода, Мухаммад Зухурзода, Билол Садамиров, Бениамин Йоров, Мухаммад Баймурадов, Исмаил Шарипов, Абдурахмон Баймурадов, Джумахон Хотамов, Шахром Васалиев, Абубарк Илхомзода, Шерзод Исломов, Билол Шодавлатов, Азамат Хайдаров, Мухаммад Каримов и Мухаммад Хомедзода. Не менее успешно таджикские спортсмены выступили и в разделе No GI. Здесь золотые медали завоевали Ислам Абдуллаев, Мухаммад Саидов, Абдулмуталиб Фархудинов, Билой Садамиров, Анас Саидов, Мухаммад Баймурадов, Абдурахмон Баймурадов, Анушер Вон Табаров, Шахрум Васалиев, Абубак Илхомзода, Шерзод Исломов, Билол Шодавлатов, Мухаффар Азиззода, Мустафа Удилов и Мухаммад Каримов.

Таджикские борцы выиграли медали на чемпионате Азии по борьбе среди возрастных групп 2026 года, который проходит во Вьетнаме. Сборная Таджикистана по борьбе продолжает выступление на чемпионате Азии среди возрастных групп 2026 года, который проходит во вьетнамском Дананге. По итогам первых дней соревнований в копилке команды 3 бронзовые медали. Махди Боротова поднялся на пьедестал в греко-римской борьбе в весовой категории 60 кг. Для молодого борца это уже не первый крупный успех на международной арене. Он подтвердил свой высокий уровень, вновь войдя в число призеров континентального первенства. Бронзовую награду по вольной борьбе в весе 71 килограмм завоевал Идрис Бахрумов. На фоне высокой конкуренции и большого количества участников Бахрумов сумел пробиться в число лучших, выдержав напряженные поединки. Еще одну медаль в копилку сборной принес Амир Убидов, который также стал бронзовым призером в греко-римской борьбе в весовой категории 71 килограмм. Сам чемпионат проходит с 23 по 9 июня и собрал около 1000 спортсменов, тренеров, представителей делегаций из 25 стран Азии. Турнир включает сразу несколько дисциплин: вольную борьбу, греко-римскую, женскую борьбу и пляжную борьбу.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сейчас в эфире программа «Литературная страничка». И сегодня мы поговорим о жизни и творчестве одного из известных представителей таджикской литературы 20 века, писателя Рахима Джалила. Его произведения занимают особое место в развитии современной таджикской прозы. Он писал о жизни простых людей, их судьбах, труде, надеждах и внутреннем мире. Рахим Джалил – представитель поколения писателей, которые формировали современную таджикскую литературу. Его творческий путь начался в период активного развития национальной прозы. Он работал в жанре рассказа и повести, уделяя особое внимание реалистичному изображению жизни общества. В его произведениях отражены социальные изменения, человеческие характеры и нравственные ценности. Рахим Джалил родился 3 июня 1909 года в городе Хадженд в семье сапожника. Начальное образование он получил в старой школе, а после революции продолжил обучение в первой советской школе этого же города. В 1927 году окончил 7 классов и краткосрочные педагогические курсы, после чего работал учителем. С 1931 года его жизнь была связана с журналистикой. Более 20 лет он работал в газетах и журналах «Пролетари Худжан», «Хакикати Ленинобод», «Тоджикистони Сурх» и «Садои Шарк».

Литературная деятельность Рахима Джалила началась в 1931 году. Его первые стихи под псевдонимом Дахри, атеист, публиковались в газете «Пролетарий Худжанд». В 1933 году выходит его первый сборник стихов «Волны победы». Позднее он все больше обращается к прозе. В послевоенные годы он активно продолжает литературную деятельность. Автор таких произведений, как «Рассказы военного времени», «Вторая жизнь», сборники «Рассказы», «Хамида», «Ильхом», «Вдохновение», «Мраморная девушка». Особое место в его творчестве занимает роман «Бессмертные люди» в русском переводе «Пулат и Гульру», завершенный в 1949 году. Первая часть романа под названием «Гульру» была опубликована в 1940 году.

Данное произведение посвящено событиям гражданской войны и земельноводной реформе в Таджикистане. В романе показано, как таджикский народ с первых лет Октябрьской резолюции, революции боролся за новую свободную жизнь. Роман получил широкое международное признание и был переведен на украинский, узбекский, киргизский и другие языки народов СССР. Он также издавался за рубежом в Германской Демократической Республике под названием «Выстрел в Хаджинте», а также в Польше и Чехословакии. Последнее издание на таджикском языке вышло в 1979 году.

Большое значение в творчестве писателя занимает исторический роман «Шура», первое крупное произведение о рабочем классе Таджикистана. Первая книга романа под названием «Ангишт Канун» публиковалась в журнале «Шарк и Сурх» в 1956 и 59 годах и вышла отдельным изданием в 1959 году. Вторая книга была опубликована в 1965 году, отдельным изданием в 1967 году на таджикском языке и в 1973 году на русском. Роман охватывает исторические события с начала века и до современности, показывая самоотверженный труд таджикских шахтеров, а также представителей других народов – русских, украинцев, узбеков и киргизов. В своих произведениях он ярко изображал развитие идей рабочего класса, исторические события, в особенности времен басмачейства. Большое место в творчестве занимает исторический роман «Шуров». Это его крупное произведение о рабочем классе Таджикистана.

Отметим, что за роман «Шураб» в 1970 году Рахим Джалил был удостоен государственной премии Таджикской ССР имени Рудаки. В том же году вышла документальная повесть «Обитель сердца» в русском переводе «Дом родной», посвященная родному городу писателя Ленинабаду, его экономическому и культурному развитию. Рахим Джалил также занимался драматургией. Его пьесы становились на сценах театров Ленинабада и Душанбе, среди них «Санавбар», 96-я женщина, «Две встречи», «Утро в поле», «Сердце поэта» и «Возрождение». Он перевел на таджикский язык произведения Чехова, Островского, Хикмета и других классиков мировой литературы. –

Литература Рахима Джалила помогает читателю видеть человека в его естественной среде, с радостями, трудностями и переживаниями. Он умел передать атмосферу времени и показать, как история отражается в судьбе обычного человека. Произведения Рахима Джалила внесли важный вклад в развитие таджикской прозы. Его творчество продолжает изучаться и сегодня, а его литературное наследие остается частью национальной культуры.

Рахим Джалил – это писатель, который сумел просто и искренне рассказать о сложной жизни человека. Его произведения остаются актуальными, потому что в них звучит голос времени и человеческой правды. Уважаемые радиослушатели, на этом наша литературная страничка завершена. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.

Добрый день, с вами Ола Январи. В эфире рубрика «Агроньюз» с главными новостями сельского хозяйства на радио Овози Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Хлопководы района Абдурахмони Чоми засеяли более 8 тысяч гектаров хлопчатника. Местный фермер Пианского района создал на 2 гектарах современные теплицы и получает несколько урожаев в течение одного года. Фермерское хозяйство Холиора Курбанова на 11 гектарах выращивает виноград, хлопок и зерновые культуры. Сельскохозяйственный сектор района Абдурахмони Чоми продолжает демонстрировать устойчивые темпы развития. В нынешнем году местные земледельцы засеяли хлопчатником более 8100 гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в исполнительном органе государственной власти района. Текущий год имеет особое значение для жителей страны, поскольку Таджикистан готовится отметить 35-ю годовщину государственной независимости. Именно поэтому аграрии района поставили перед собой задачу обеспечить выполнение производственных показателей и получить высокий урожай хлопка. В настоящее время на хлопковых полях продолжаются агротехнические мероприятия. Благодаря добросовестному труду земледельцев, рациональному использованию земельных и водных ресурсов, а также современному уходу за посевами, развитие растений проходит в благоприятных условиях. Особое внимание сельхозпроизводители уделяют соблюдению агротехнических требований. Для повышения урожайности используются высокопродуктивные сорта семян, минеральные удобрения и современные методы ведения хозяйства. По мнению специалистов, именно комплексный подход позволяет создавать основу для получения высоких производственных результатов. Развитие сельского хозяйства в районе не ограничивается только выращиванием хлопчатника. Здесь также расширяются площади под картофелем, овощами и бахчевыми культурами. Такая работа направлена на обеспечение продовольственных рынков отечественной продукции, увеличение доходов фермерских хозяйств и дальнейшее укрепление аграрного потенциала региона. Эксперты отмечают, что успешное проведение посевной кампании является важным шагом на пути к выполнению задач по увеличению объемов сельскохозяйственного производства и укреплению продовольственной безопасности страны. Эффективное использование земельных ресурсов остается одним из ключевых направлений развития сельского хозяйства. Ярким примером такой работы является деятельность жителя Джамуата Озотагон Пианского района Тониора Гулматова. На протяжении 7 лет он вместе с членами своей семьи занимается земледелием и сумел создать на площади в 2 гектара современные стационарные теплицы. Здесь выращивает различные виды сельскохозяйственных культур, что позволяет получать урожай практически круглый год. Каждая теплица размещена на участке площадью 6 соток. Внутри высажено около 2500 саженцев. Использование современных технологий, включая капельное орошение и выращивание растения под пленкой, способствует повышению урожайности и более рациональному расходованию воды. На сегодняшний день в хозяйстве уже завершен сбор урожая огурцов, а уборка томатов продолжается. По словам руководителя хозяйства, рассаду томатов сначала выращивают в специальных контейнерах, после чего в марте пересаживают в теплицы. Тониор Гулматов отмечает, что с каждого куста томатов можно получить до 3 килограммов продукции. После завершения сбора урожая помидоров освободившиеся площади не простаивают. Уже в августе здесь высаживает болгарский перец, который собирает вплоть до декабря. Кроме того, в других теплицах хозяйства начался сбор урожая баклажанов, острого и сладкого перца. Фермеры стараются максимально эффективно использовать каждый участок земли. После уборки картофеля на освободившихся площадях были высажены пахчевые культуры и капусты, которые сейчас активно развиваются и формируют будущий урожай. Интересно, что между отдельными растениями бахчевых культур дополнительно высаживается тыква и фасоль. Каждая культура получает необходимый уход и выращивается по специально разработанной схеме. По мнению специалистов, такой подход позволяет получать до 3 урожаев в течение одного сезона. Это не только обеспечивает продовольствием семьи сельских жителей, но и способствует насыщению потребительских рынков отечественной продукцией. Опыт Дониора Гулматова показывает, что грамотное использование земельных ресурсов и применение современных технологий способно значительно повысить эффективность сельскохозяйственного производства.
В Бадьянском районе успешно развиваются фермерские хозяйства под руководством Хольёра Курбанова. На площади 11 гектаров здесь выращивается хлопчатник, пшеница, клевер и виноград. Особое место в хозяйстве занимает виноградарство под виноградник.

требований по уходу. На одном гектаре высаживается около 300 виноградных саженцев. При своевременном внесении удобрений, правильной обрезке и уходе каждый куст способен давать от 120 до 150 килограммов винограда. Сбор урожая в хозяйстве начинается в августе и продолжается до октября. Получение продукции реализуется как на внутреннем рынке страны, так и за ее пределами. Часть урожая отправляется на экспорт, что способствует увеличению доходов хозяйства и укреплению экспортного потенциала отечественного аграрного сектора. Специалисты считают, что подобные хозяйства играют важную роль в развитии сельского хозяйства страны, создании новых рабочих мест и обеспечении населения качественной продукцией отечественного производства. Эти были главные новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агроньюз» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Огула Январи. Спасибо, что были с нами.

Радио ВОЗ и Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24

0: 4 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик».
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы расскажем вам о народных промыслах Таджикистана.

ювелирное искусство, одно из ярчайших проявлений художественного творчества таджикского народа. Самые ранние его образцы относятся к далекой древности и были найдены учеными-археологами еще в слоях мезолита. В ювелирных изделиях, как в зеркале, находят свое отражение этические нормы общества, религиозные верования, социальные отношения и традиции, берущие начало в этнической истории и потому являющиеся обязательной принадлежностью народного костюма. При этом магическая и сакральная функции украшения имели гораздо большее значение их эстетической или финансовой ценности. Истари. Украшения должны были располагаться на определенных участках тела, что, по бытовому мнению, обеспечивало человеку здоровье, многочисленное потомство, расположение богов, защита от дурного глаза и нечистой силы, приносило счастье и удачу. Однако, помимо функции оберегов, ювелирные украшения также демонстрировали общественную значимость индивида, его кастовую принадлежность и семейное положение. При этом художественный декор, украшенный, был тесно связан с традиционным исполнением национальной одежды. В Таджикистане ювелирные украшения всегда были неотъемлемым атрибутом национального костюма. Зачастую их изготовляли из серебра или золота. Однако мастера не чурились применять в качестве материала и латунь, мед, бронзу, олово. Для обработки металлов использовали такие приемы, как литье, гравировка и чеканка. Резьба применялись сложнейшие техники – черни, зерни, филиграни. В качестве дополнительного декора использовали полудрагоценные камни – сердолик, бирюзу, которые имели магическую силу талисманов. Так сердолик, по поверьям, приносил покой и благоденствие, изобилие и радость. Кораллы, особенно почитаемые таджиками, сулили богатство и многодетность.

Бирюза могла обеспечить победу даже в самой безнадежной битве, а жемчуг обладал способностью исцелять от болезней, защищал от несчастья и горести. Крупнейшие центры ювелирного ремесла, знаменитые мастера, которых делали украшения для продажи, были в больших городах – Самарканде, Худжанде и Саравшане. Но и в сельской местности встречались замечательные ювелиры, работавшие по заказу односельчан, родственников и соседей. Городские мастера-ювелиры, как правило, имели собственные мастерские, лавки, в которых им помогали работать и торговать. А на селе ювелиры работали дома, в одиночку, и тщательно охраняли секреты своего ремесла. Здесь за выполненную работу заказчики расплачивались натуральным товаром, зерном, продуктами, скотом, а иногда двойным количеством металла, потраченного на изготовление вещей. Спрос на ювелирные изделия был очень велик, что и нашло отражение поговорки. Ремесло ювелира не умрет, пока на свете живет хоть одна женщина. И на самом деле украшения сопровождали женщин на протяжении почти всей жизни. Таджикской девочке первые серьги надевали уже на пятый день после рождения, рассчитывая на их охранную силу. Оберегом, также предохраняющим ребенка от сглаза, считали и простейшие браслеты из разноцветных или черных бусин с белыми вкраплениями. С возрастом ювелирная коллекция девочек росла и увеличилась. К 12 годам им положено было иметь серьги сложной формы, узкие браслеты, кольца. Девушкам предписывалось носить крупные серьги, нагрудные подвески, множество колец и браслетов. Но самым многочисленным и сложным был свадебный комплект невесты. Нити рубинов, лалов, гроздя кораллов, тяжелые изумруды, жемчуга и перламутр. Нередко украшали серьги и ожерелья невест из богатых городских семей. И все это великолепие разрешалось носить до появления первенца. Однако с рождением 1-2 детей комплект украшения резко сокращался. А с 40-45 лет женщине рекомендовалось носить лишь простые кольца и серьги. Правда, один из вариантов нагрудного украшения женщинам любого возраста не мог запретить носить никто. Это бозбанды и туморы. Футляры из серебра, имевшие цилиндрическую, прямоугольную, квадратную или треугольную форму. Для украшения они покрывались гравировкой. Позолотой инкрустировалась камнями и стеклянными вставками и были очень удобны для хранения молитв из Корана, выполняя роль оберега. Мужской костюм очень часто также включал ювелирные украшения. Перстни и богатые подвески были непременными спутниками зажиточных горожан. В некоторых местностях существовали весьма популярные пояса, отделанные рельефными металлическими, посеребряными накладками в виде ромбов и треугольников. Иногда они выполнялись целиком из серебра, а орнамент наносился штампом или чеканкой, хотя также были востребованы и гравировка. Но особой гордостью мужского населения Таджикистана всегда было холодное оружие – сабли из высококачественной закаленной стали в ножах, инкрустированных разноцветными сверкающими камнями, алмазами, кораллами, бирюзой. Однако не только художественные украшения были прерогативой таджикских ювелиров. Среди них существовала большая прослойка мастеров-медников, чьим привычным делом наряду с украшениями было изготовление посуды и предметов быта. Чайников, кувшинов для воды, тазиков для умывания, различных подносов. Медная посуда издавна украшала парадные комнаты зажиточных горожан и служила не только предметом быта, сколько символом состоятельности владельца, ведь при необходимости ее очень быстро можно было переплавить в монеты. Мир ювелирного искусства Таджикистана широк и многогранен, и сегодня у приезжающих туристов есть все шансы приобрести настоящие произведения больших мастеров, бережно сохраняющих народные традиции.